больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

без конца. Выруливает мотивчик под бокальчик винца. Я знаю один запрещенный аккорд. Возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

0: Проснись!
1: Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживайте. Хорошо? Хорошо?

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч.

Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76.

0: 8-926-102-73. 8-496-72-76-123.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Всем привет! С вами Александр Добронравов. Желаю всем слушателям радио «Комета FM» здоровья, благополучия, успехов и много новой хорошей музыки.

0: Планета.
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Слышать. Радио Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Ну типа рок-стар, я тому попса. И никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь слать мне сердце. И писать-то постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела. Это не мое дело. Но если ты такой крутой,

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета.

0: Это реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 30. 405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: суши, роллы. Каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: слышать. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. «Палитра», город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: покажите мне настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
4: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж. И все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: «Автозвук 13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж, и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Планета. Комета. Check this out. В любимом городе полдень.
1: Страны и мира. О главном.
2: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. Соответствующей инициативой выступили депутаты одной из фракций. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов города Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских. При этом карта не привязана к какому-либо коммерческому банку, а для ее открытия не нужен расчетный счет. Авторы инициативы заявили, что ключевым условием успешного запуска такой программы будет привлечение самых крупных федеральных торговых сетей. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов. Это около 13,5 долларов с первого квартала 2027 года. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». В Министерстве туризма пояснили, что подобная практика применяется в 80 странах мира. При этом представители частного сектора экономики предлагают отложить введение туристического сбора. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Это позволит экономить около 209 миллионов долларов средств, ежегодно выделяемых на эти цели. И в завершении выпуска

0: нашего мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули? Расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты.
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Добрый день, дорогие слушатели. С вами Золя Дюкова и Радио Комета на частоте 92.6 FM. У нас ровно, уже 12.07, а значит в эфире рабочий полдень, друзья. Сегодня у нас четверг. День особенный. Астрологи называют его днем Юпитера. Не самым быстрым, зато самым мудрым. Сегодня не нужно никуда гнать. Лучший план на этот четверг – заняться пространством вокруг себя и не перегружать себя лишними делами. В общем, уборка сегодня, кстати, работает как терапия. Помогает разбежавшиеся мысли собрать порядок. Так что, если у вас на столе сейчас такой творческий беспорядок, значит, это знак, друзья. Приберитесь. И голова будет яснее намного. Всем огромный привет, рабочий полдень в эфире. Итак, впереди у нас соседка. Чуть позже послушаем Do You Like Humanity. И я вернусь после рекламы. Делайте громче, вы слушаете Радио Комета 92.6 FM. И это рабочий полдень по вашим заявкам.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Наша фирменная передача, программа «Рабочий полдень» по вашим заявкам началось, и я напомню, номер телефона у нас остается неизменным: 8-916-244-00-44. Пишите в мессенджер Макс, либо звоните. На сегодня у нас четверг, почти что пятница. В общем, не среда, когда до выходных еще далеко, но еще и не пятница, друзья. Мозг может официально сказать вам, что вы в отпуске. В общем,

0: на календаре 8 октября и отмечается несколько неофициальных праздников. Сегодня Всемирный день зрения, друзья. Так что если вы сегодня весь день смотрите в монитор, оторвите взгляд от экрана хотя бы на пару минут и посмотрите в окно. Глаза вам скажут спасибо. А я вижу первую заявку от Энджи. Сейчас, Энджи, подождите.
1: Рабочий полдень на комете.
0: Энджи нам желает счастливого четверга. И вот здесь несколько пожеланий. Энджи, огромное вам спасибо. Ежедневно вы присылаете нам такие вот праздничные пожелания. Спасибо большое. Давайте я для вас включу песню. What About Me? Headway. Делайте громче, вы на волнах кометы, и это рабочий полдень. Номер телефона, еще раз напомню, 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Рабочий полдень продолжается, друзья. Сегодня еще у нас день командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Так что, если среди ваших коллег есть человек, который любит командовать, надо его поздравить. Ну или хотя бы сегодня с ним не спорить. Пусть командует. Ну а теперь рубрика, которую вы ждете.
0: Гороскоп.

чести русского не предай. Не ступили бы мы за край, да подталкивают враги. Русский русского выручай, русский русского.

землю русскую сбереги. В окаянные эти дни русский русскому помоги.

0: забудь. Русский русского не предай. Русский русского не забудь. Русский русского не предай.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 3405. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Шикарное время продолжается. Первый час почти закончился, завершился. Но мы сегодня до 14.00, не сегодня, ежедневно. Ежедневно, с понедельника до воскресенья, с 12 до 14.00. Итак, что же там у звезд? Начнем мы, давайте, с Ксении Собчак. Она, в общем, вступилась за певицу Зиверт после критики ее шоу «Где-то в ретро». Собчак написала в своем телеграм-канале, что артистку критикуют из-за значительных вложений в концерт, но подчеркнула, Зиверт заработала эти деньги сама. Нравится вам певица Зиверт? Мне очень нравится. А от женщины, которая подарила столько радости и гордости за отечественных исполнителей, отстаньте ради всего святого, заявила Собчак. В общем, Зиверт, кстати, тоже не осталась в долгу и назвала своих недоброжелателей глупыми людьми. Вот такая вот перепалка в шоу-бизнесе произошла. А вот Ольга Бузова, похоже, решила не ругаться, а работать. Она станет ведущей премии «Люди года 2026» по версии глянцевого журнала «ФИБИ» или «ФБ». Как правильно. Церемония пройдет 19 октября в ресторане «Боярский» в Москве. Среди приглашенных Дмитрий Дебров, Игорь Крутой, Елена Север и другие звезды. У Бузовой, кстати, очень вообще насыщенная осень. В общем, 2 октября она отыграла шоу, юбилейное шоу «Разрешаю себе» на лайф-арене и собрала там 11 тысяч зрителей. Так что Ольга теперь не только поет, но и ведет программы. Ну а если вы

0: забыли наш номер телефона. Давайте я напомню. Но прежде чем я напомню, я вам скажу, что я вернусь к вам в следующем часе. Зафиналит Лабучи, а стартанет в следующем часе у нас Любовь и Точка. Не переключайтесь.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-4.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не...

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы. Ждем вас по адресу. Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25. Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-920-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Болезный настрой. Сонный Данрой.
6: Сонный Данрой.
7: Всем добрый день, меня зовут Анна Данрой, и с вами, как всегда, в четверг, 15.00, моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. И мои настройки полезные для вас, как всегда, будет очень интересно, но особенно сегодня. Почему? Потому что у нас сегодня гость в студии. Сегодня гость в студии у нас Дмитрий Любимов. Это один из моих таких старинных приятелей. Дим, привет.
8: Привет, Ань.
7: Это такой из моих старинных приятелей, с которым мы познакомились в 2017 году. Мы с ним там проходили, ну, можно сказать, одно обучение у одного киргизского шамана. Так мы аккуратненько так это скажем. Мы больше эту тему особо затрагивать не будем, потому что Дима чем уникален и интересен. Мне нравятся люди, которые залезают в разные направления этой жизни и ищут истину. То есть, знаете, вот, например, вам сказали, что вот надо идти туда. И все толпой пошли, и все там всю жизнь ковыряются в одном направлении. А вот мы с Димой чем похожи, и я люблю таких людей, которые в разных направлениях роют, в разных направлениях смотрят. И чем еще уникален этот человек, он выбирает для себя необычные аспекты жизни, с помощью которых выкарабкивается сам из кризисных ситуаций и помогает людям. Дим, вот в двух словах расскажи, какая цель твоя появления на радио?
8: Моя цель сегодня поделиться своим опытом, как я, казалось, вроде шел к такой большой мечте и, казалось бы, даже к ней полностью присоединился, но в итоге обнаружил себя в глубоком кризисе, из которого очень сложно вообще что-либо сделать. То есть довел себя до такого состояния, что не хотелось делать абсолютно ничего. Даже отдых никакой не помогал. И сегодня я хотел бы поделиться вот, ну, моим
7: инструментами,
8: да, способом, как я выбрался из этого кризиса.
7: Здорово. Смотрите, я сразу вот хочу представить. Дим, может быть, ты сам представишься? Вот кто ты вообще? Вот у тебя вот есть презентация, я просто вот ее сейчас открыла, но мне кажется, ты квестолог, предприниматель, психолог, преподаватель.
8: Ну, вот прям... Есть такое, да. Ну, действительно, очень бурная биография, поэтому я попробую ее сузить до того, что, может быть, нам сегодня станет интересным. Вот. И вот ты затронула тему того, что я всегда ищу большое количество ответов. Здесь я хочу себя подсветить, как я преподаю для подростков ТРИЗ-педагогику.
7: Что такое?
8: ТРИЗ – это теория решения изобретательских задач. Это теория, которую разработал наш соотечественник в прошлом веке, Генрих Саулович Альтшулер. И она как раз про то, что нету одного правильного ответа. Чтобы всегда ребенок и взрослый, чтобы мы всегда искали как можно больше различных вариантов решений. И в каждом из них видели уникальность.
7: Как интересно. А ты это прям преподаешь?
8: Да, вот сейчас.

0: И тогда, это было лет 15 назад, знаешь, у меня вот был ответ на этот вопрос. Да, у меня есть такая мечта. Я мечтал построить свой ретрит-центр, значит, на берегу моря, чтобы там была там даже какая-то кузница.
1: Где?
0: В Крыму, значит, на берегу моря, чтобы там будет своя кузница, там сад, огород, там бы я проводил свои тренинги, семинары. В общем, такая вот была мечта.
1: Ну да, рассказать тебе есть о чем.
0: И вот я как бы собирал ее как пазл. То есть я путешествовал, видел какие-то архитектурные элементы, какие-то узоры, да, все хотелось туда привнести. Ну, потом... Эта мечта, в общем-то...
1: Разрушилась. Она как разрушилась сама по себе, Дим?
0: Сама по себе,
1: пережил,
0: да.
1: Пережил ты ее,
0: то есть, хотя вот, что значит такая большая мечта и на всю жизнь? Это такая мечта, которая вот, что бы ни случилось, эта мечта точно должна, и я должен к ней идти. Но вот я, к счастью, в тот момент отказался от этой мечты.
1: Так.
0: Вот, и в итоге про нее забыл. Потом, спустя там несколько лет, я обнаружил переписку с этим своим другом и подумал, а вот сейчас у меня есть такая мечта, вот большая и на всю жизнь.
1: Угу.
0: И понял, что нет. Нет такой мечты. Ну, и закрыл эту книжку, думаю, ладно, надо, наверное, искать. И вот недавно я опять задал себе вопрос, а у меня есть такая мечта?
1: А нужна ли она вообще?
0: Да. И тут я понимаю, что ее до сих пор нет. Но я вспомнил, что да, и у меня нет ретрит-центра на берегу моря, но... За эти годы у меня появился детский клуб, который был не на берегу моря, а был в уютном Перовском парке в Москве.
1: Угу.
0: Он был не из камня, а из дерева. Там не было кузницы. И собирал он вокруг себя не каких-то, значит, людей, которые хотят попасть на тренинги и семинары, а детей. В итоге у меня появился детский центр, в котором я, в общем-то, реализовал все абсолютно то, что я хотел реализовать в том ретрит-центре. И в этот детский клуб я точно так же подбирал только не узоры, а стульчики детские, пеленальные столики, да, плитку и так далее. То есть все вот эти детали, вот он был прям полностью соткан с любовью.
1: Ну, то есть суть в чем, что я вот тоже сейчас, я живу без мечты. Я стараюсь жить настоящим моментом, Дим, и мне это начинает нравиться. То есть у тебя нет облома, если ты вдруг, твое стремление не получается. То есть ты что по этому...
0: Не только нет облома. Дело в том, что вот, то, что я получил в итоге, вот этот детский центр, это то, и еще много всяких других вещей, которые я получил, которые не факт, что я получил бы, если бы я вот до упорства пошел за той мечтой, от которой отказался. То, что я получил, об этом я даже не мог мечтать. То есть моя мечта
1: кайф,
0: оказалась...
1: это больше гораздо, да?
0: Да.
1: То есть детям только... можешь дать больше, чем взрослым, например, даже.
0: Да. И в этом плане наш, как мне кажется, наш вот разум, он ограничен. И эта мечта может не расширить. Иногда действительно полезно помечтать, чтобы чуть расширить кругозор. Но... Важно вот понять, вот сейчас это, вдруг эта мечта меня ограничивает, и наоборот сужает.
1: Вот я об этом тоже думаю, потому что, например, вы там думаете там какой-то машине, да, а вам надо на вертолете летать, а вы ограничиваете свою мечту. То есть я согласна с тобой полностью, поэтому я сейчас живу настоящим, как мы с тобой говорим, ты там общаешься с людьми, кайф получаешь, я собак дрессирую, свой кайф получаю, тоже с людьми работаю. Дим, ну, в общем, здорово. В общем, один из советов, я так даже могу сама уже дать, занимайтесь любимым делом, и если вы любите делать детей, например, да, это вот как вариант вам подумать о том, что вы можете дать миру этому, пользуясь своими пожеланиями. Да, Дим, мне кажется, так, зафиналим мы этот выход пока.
0: Да.
1: А с вами «Полезный настрой» с Анной Донро и Дмитрий Любимов в студии, потрясающе интересный человек, от которого невозможно оторваться в плане диалога. Поэтому мы обязательно встретимся после рекламы и музыкальной паузы. Не переключайтесь, будет еще очень много интересного. Как выйти из кризиса? Это очень важно. А именно с этой целью мы собрались, чтобы рассказать вам, как выйти из кризиса необычными способами. Это не то, что я вам рассказываю, там, закаливаться, да, там, на гвоздях постоять, спортом позаниматься. Это такая попса уже. А Дмитрий пришел со своими советами, и поэтому сейчас он

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Данрой.
2: С Анной Данрой.
3: И в продолжении программы «Полезный настрой» с Анной Данрой сегодня мы общаемся с Дмитрием Любимовым. Человек очень необычный, необычный тем, что он выходит из кризиса и учит выходить из кризиса людей необычными способами, которых он некоторыми уже поделился. И вот сейчас как раз вот я хочу спросить, Дим, ну вот расскажи нам, какой у тебя был последний кризис и как ты из него выходил? Давай, инструмент прям. Ну, то, что заниматься любимым делом, получать за это деньги, это мечта каждого человека, но Дима очень хороший совет дал в том плане, что как это сделать, как это пронаблюдать за собой. А теперь вот давай конкретно, Дима, инструмент.
4: Ну вот конкретно, я занимался любимым делом, получал за него деньги. Так. Но, тем не менее, я обнаружил себя абсолютно без сил. И вот, ну, чуть позже я сформулировал это состояние как выгорание. То есть я...
3: Потеря энергии, потеря интереса?
4: Да, да, то есть мне перестало быть вообще интересно все. Отдых не приносил мне отдыха. То есть я казалось, сейчас я перестану, сейчас я отдохну и заново пойду топить. Но в итоге я... отдых день за днем, и я понимаю, что я не могу восстановиться, мне не хочется ничего, даже своего любимого дела, мне не хочется абсолютно ничего. И вот в этот момент я тогда на Ютубе нашел видео нашего соотечественника-философа современного Алексея Соловьева, и начал смотреть, и там такие названия роликов были, прям они мне были очень актуальны, вот про выгорание, что-то такое, но я начал смотреть, и было, ну, в общем, я не мог смотреть, мне не нравилось, как он через видео это доносит, но я узнал про то, что у него есть книга, которая называется «Эпоха выгорающих супергероев», и я подумал, какая классная метафора, ведь действительно супергерой, он же не может сказать нет,
3: он должен быть постоянно.
4: Постоянно, бесконечное количество задач, я подумал, прям это вот образ близкий мне. И я заказал книгу, я просто в нее вгрыз, она настолько была актуальна мне, просто каждое слово. И через нее я увидел очень много классных отсылок и метафор к другим философам. Как раз через нее я познакомился с Бён Чхон Халем, корейским философом современным. Потому что я раньше был знаком с философией. Она, конечно, обо всем, она, конечно, вечна. Но хотелось какой-то философии актуальной, которая в нашей современной.
3: Ну, то есть не просто поговорить, именно направляющей.
4: Направляющей, и она о наших реалиях. Он пишет о том, что вот, у нас сейчас клиповое мышление, что мы иногда чужие

0: мечты через социальные сети там на себя, смотрим, что у всех как будто все хорошо, а я недостаточно хорош, ну и так далее. То есть современный контекст. Вот, и это позволило, во-первых, вернуло мне любовь к чтению. Я начал много читать, и книги, именно книги стали моей опорой выхода из кризиса. И, казалось бы, философия — это вроде такая не очень практичная история. Она
1: да, я хотел сказать, это такое воздушное какое-то облако.
0: Но она позволила мне как бы как раз подняться выше, посмотреть на свою жизнь немножечко шире, чем вот я находился в этом моменте, без желаний и так далее. Вот. И за счет этого я смог взглянуть, как бы вообще абстрагироваться от реальности, посмотреть на все снаружи.
1: Ну давай, Дим, сразу вот вопрос такой. А вот эти все книги, которые читал, ты же как бы не беллетристику читал, правильно? Там, то есть это же какие-то, скажем так... какие-то книги там эзотерические или то есть это, ну, это не просто художественная литература, вот что я хочу сказать. Или все-таки через художественную
0: была
1: литературу?
0: И художественная, потому что, например, в его книге я там увидел, точнее, уже в книге Бьонгхана я увидел отсылку Герману Мелвиллу с его Моби Диком. То есть, и тем не менее, я все-таки получил отсылку и на художественную литературу. Mm-hmm. Поэтому здесь это совместно. Единственное, чего я не читал, это вот всякий, как это называется, я забыл. Нон-фикшн. То есть вот эти вот книжки про саморазвитие, вот их я не трогал.
1: Вот я хочу сказать, то есть саморазвитие ты не брал. То есть
0: не
1: это
0: брал.
1: Как раз...
0: Философия и художку я тоже брал.
1: И это тебе помогло выйти из кризиса.
0: Это мне помогло. И еще важный момент. Через это я как-то вот в мою жизнь еще пришел книжный клуб. И я подумал, книжный клуб, это надо как-то читать. А вдруг я не успею почитать. И, в общем, я начал посещать книжный клуб.
1: Просто начал посещать?
0: Да. И мне это тоже очень сильно помогло, потому что, опять же, для меня это было такое пространство, в которое можно было погрузиться, полностью отключиться от остального мира. Угу. Вот. И оказалось, что книжный клуб — это не про то, что надо обязательно читать.
1: Это поговорить
0: на темы. Плюс есть некоторые темы, которые сложные, и мне кажется, они прям даже писались для этого.
1: И вот что я, кстати, хочу сказать, вот то, что Дима сказал, у кого кризис, кто хочет отвлечься от реалий, да, и нет такой возможности, например, много читать, у нас в Чехове, я могу сказать, это сейчас такая даже реклама, не реклама, потому что есть книжные клубы именно, есть платные, есть бесплатные, ищите их в интернете, ребят, и присоединяйтесь, потому что я знаю, что очень много людей, которым было плохо через книжные клубы, как раз вот и пришли в свое нормальное состояние. Поэтому книжные клубы есть в городе Чехов. Спасибо тебе огромное за совет. И сейчас об этом тоже еще продолжим в следующем выходе. А у нас еще будет два выхода по 5 минут. С вами я, Анна Донрой. Полезный настрой с Анной Донрой. Не переключайтесь, будет еще очень много интересного.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Хорошо сделанная штукатурка стен и стяжка пола – это основа хорошего ремонта. Выбирайте профессионалов. Компания «Штукатурщик РФ» – это профессиональная механизированная штукатурка стен и полусухая стяжка пола. Забудьте о долгой и грязной работе. Мы делаем быстро, качественно и под ключ. Бесплатные консультации и замеры прямо сейчас. Гарантия 10 лет. Спокойствие на долгие годы. Хотите узнать больше, получить консультацию и вызвать замерщика? Звоните 8 800 350 34 05. Звонок бесплатный. Штукатурщик РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой.
5: Ценный Данрой.
6: Ценный Данрой.
7: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. С вами я, Анна Данрой. Сегодня продолжаю делиться полезностями. А в частности, сегодня у меня в гостях Дмитрий Любимов, потрясающе интересный человек, который рассказывает методы выхода из кризиса. Именно кризиса выгорания, например, кому-то на работе надоело, да? У него куча интересных проектов, вот для меня абсолютно необычных. Для человека, который развивающийся во всех направлениях, какие-то вещи мне даже в голову не приходили. Дим, очень интересно с тобой общаться. И этим мы как раз делимся. У нас, кстати, вопросик один есть, но мы его на финал потом оставим. Ну так еще, Дим, давай еще какой-нибудь. Вот какой у тебя еще был инструмент, с помощью которого ты выходил из кризиса?
8: Так, ну вот уже после того, как все-таки мне вот помогли книги, вот книжные сообщества, почему они разные бывают. Есть, где читают больше психологические книги, где читают, ну и так далее. То есть я разные попробовал.
7: То есть, подожди, есть книжные клубы, которые направлены на разные...
8: Да. Есть книги, где читают вот как раз этот... В общем, нон-фикшн. Есть, где читают и прям психологические книжные клубы. То есть, где ты читаешь книгу и на основе ее разбираешься в своей там жизненной ситуации. Есть, где читают художественную литературу тоже. Я попробовал разные форматы. И онлайн, офлайн. Мне было это очень интересно. Ну и, в общем, все это сподвигло меня к тому, что мне тоже хочется какое-то вот формировать сообщество. Вот. Ну, надо сказать, что я вот тоже в ближайшем будущем запущу свой книжный клуб. Но
7: у тебя какое направление будет?
8: Скорее всего, я буду немножечко мешать, но упор больше на философию, конечно.
7: Ну, такую, на реальную философию.
8: На реальную философию, актуальную, да. То, что сейчас происходит. Вот. И постепенно, вот, когда я уже начал вставать на ноги, опять же, в очередной челлендж я вписался, но в этом челлендже надо было снимать видео. И я начал снимать видеоролики, как бы вот этого короткого формата до минуты. И это очень мне тоже сильно помогло как-то вспомнить себя, как-то заново оживать.
7: Творчество, опять же.
8: Да,
7: Дим.
8: Творчество.
7: Все-таки это творчество.
8: Да, как ни крути. Как только мы начинаем что-то выдавать, хотя, казалось, сил нет, но тем не менее. А сразу...
7: Ты видишь результат, во-первых,
8: свой. Да, это точно. И он дает как раз опору, которая так нужна в кризисной ситуации. Вот. И надо сказать, как это связано, да? Благодаря этим видео я как раз и собрал свою первую философскую прогулку. Потому что те первые люди, которые пришли на нее, они как раз увидели мое видео, подписались на канал и узнали про философскую прогулку. Потому что были много кто друзей, которых я позвал на первую прогулку. Они говорили, да, мы придем, конечно. Но из друзей, кстати, никто не пришел.
7: Как бывает,
8: вот. А пришли люди, которых я совершенно не знаю. Я первый раз с ними встретился. Это было удивительно. Потому что это целая вселенная перед тобой.
7: Ну и, кстати, вот я хочу сказать о том, что кто точно только подключился к нашему радио, о том, что именно в воскресенье, в это воскресенье, с 3 до, там, ну, на 2-3 часа, Дмитрий проводит философскую прогулку по Москве, которая начинается с метро Маяковской. Я обязательно поеду, Дим, потому что это абсолютно, ну, не потому что это абсолютно бесплатно, потому что мне интересно общаться с Димой, но это бесплатное мероприятие. Дима таким образом знакомится с людьми, привлекает к себе интересных людей, да, и открывает для себя новый мир возможностей. Это, кстати, тоже возможность выйти из кризиса. У кого сейчас кризис внутри?

0: и духовный, или там физический, ребят, я могу вас взять с собой на прогулку с Димой вот в воскресенье, потому что присоединяйтесь, пожалуйста.
1: И тема этой прогулки как раз творчество. Мы за основу, за ее основу я беру книгу Рика Рубина «Искусство из ничего». И частично вот тоже мы затронем, кстати, Джона Стейнбека. Это чуть-чуть художки, но там у него хорошая была линия про творчество, про человека, который всю жизнь писал стихи и в конце жизни их сжег полностью.
0: Ух ты.
1: Никому не показав. Вот. И это очень хороший как раз контраст.
0: Угу.
1: Джона Стейнбека и Рик Рубина, который, наоборот, призывает, что творить надо обязательно, это часть жизни.
0: Дима, какие ролики ты снимал? Какую тему?
1: Я на разные. И на три, на тему ТРИЗ. То есть я вот прям вот просто...
0: Ну, ТРИЗ
1: вот
0: это, которое преподавание.
1: Да, то есть и ТРИЗ, и психология, и выход, ну, и про кризисы. И вот сейчас как раз я начал много снимать роликов именно про книги. И они начали, кстати, очень хорошо...
0: А я видел твой один ролик, когда ты сидишь в маске и про супергероя рассказываешь, что, типа, не все супергерои должны быть всегда супергероями. Надо дать себе слабинку, как бы. Это есть настоящий, натуральный. Слушай, мне очень понравилось.
1: Знаешь, я был удивлен, потому что вот в этом челлендже как раз учили записывать, ну, вот эти хайп-ролики, что надо делать, чтобы там, ну, чтобы они вот как бы обязательно сразу хук там затрагивали внимание, то все. А он получился у меня спокойный ролик, и он собрал больше всего просмотров
0: очень
1: и лайков. Я был приятно поражен.
0: Ну, честно тебе скажу, Дим, клюнули на тебя, потому что ты, у тебя приятный голос, то есть как бы ты умеешь это преподносить, ты как сказку рассказываешь. То есть вот ты общаешься со взрослыми людьми, как с детьми. То есть такое, знаешь, донесение чего-то такого сакрального. То есть вот, ну, в общем, у тебя получается.
1: Спасибо большое.
0: Да. И так, «Полезный настрой» с Анной Донрой. Еще у нас будет один выход. Сегодня в гостях Дмитрий Любимов. Это человек, который учит выходить всех из кризиса, так как так, какими методами он выходил сам. Не переключайтесь, после долгожданной вами рекламы мы обязательно вернемся в эфир и еще договорим пару интересных моментов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Полезный настрой с Анной Данрой.
2: С Анной Данрой.
3: И в завершение нашей программы «Полезный настрой» с Анной Данрой. Сегодня у нас Дмитрий Любимов был, это мой давнишний старинный знакомый, который рассказывает про выходы из кризиса необычным способом. И вот о двух выходах из кризиса он как раз сейчас вот хочет продолжить рассказать. Да, мы что там
4: про ТРИС.
3: А, мы про ТРИС хотели затронуть. Да, чем Дима занимается, мне интересно, да. Чуть перескочила я уже. Мы тут так интересно разговариваем, я уже забываю, о чем мы в эфире говорим даже. Расскажи, пожалуйста, ТРИС-педагогика, что это такое?
4: Ну, классическая теория решения изобретательских задач, она была вообще-то разработана для решения инженерных задач. Но так как инженерные задачи, они в отличие от каких-то там вещей, которые дают в школе, они имеют множество различных решений. Uh-huh. И то, чему учат ТРИС-педагогика, это работе с открытыми задачами, у которых множество решений.
3: Например?
4: Ну, например, это может быть какая-то жизненная задача. Ну, любая. Вот не знаю, как сделать так, чтобы ребенок начал читать.
3: Так.
4: Пусть даже так, жизненная задача. И я нужно много рассказывать про ТРИС, но я хочу поделиться одной мыслью,
3: ну, вот, хорошо,
4: которую
3: давай.
4: Можно применить. В ТРИС есть такое понятие, как ИКР, идеальный конечный результат.
3: Угу.
4: Это такой результат, при котором функция выполняется, а системы нет. Звучит сложновато, но угу. Это означает, что то, что наша задача выполняется сама собой.
3: Каким образом?
4: Например, то есть, значит, мы ставим задачу, как сделать так, не что, вот, например, как заставить ребенка читать, а как сделать так, чтобы ребенок читал сам.
3: Так, и как сделать?
4: Вот. Ну, здесь много решений, я могу поделиться своим решением.
3: Давай.
4: Вот, это была для меня тоже такая задачка с вызовом, я много думал, я пытался начать делать классическим способом, что вот там, например, вот почитай столько-то в день каждый раз, 5 минут и так далее, разные способы. Но во всех этих способах был я, который говорил, давай читай.
3: Угу.
4: И я начал думать, и я вычислил, какая главная задача, это тоже про решение изобретательских задач, поставить задачу, какая главная задача, чтобы ребенок что? И я понял, что я ошибался, я ставил задачу, что ребенок должен прочитать какую-то определенную книжку, какую-то хрестоматию, рассказ, который нужно прочитать. И я понял, а главная задача моя какая? Чтобы ребенок начал читать все, что угодно. И сразу поменялось решение. И мы пошли с ним в книжный магазин. Я говорю, а что бы ты
3: он
4: хотел?
3: Он сам выбрал.
4: Да, он выбрал комиксы. А у меня была тоже моя установка, что ну нет, комиксы это не то, это картинки.
3: Угу.
4: Но тем не менее, я решил
3: отпустить.
4: Да, отпустить эту ситуацию и понял, что главное, значит, чтобы он читал. Давай попробуем. И мы купили несколько выпусков комиксов. И вот, он как засел, он начал без остановки читать. Да, и сейчас...
3: Вот мы родители какие.
4: И надо сказать, что с тех пор прошло много времени, он сейчас перешел на книги сам. Вот. И что самое главное? Идеальный, конечно, результат. Ребенок читает сам. Без как бы...
3: Сколько у тебя ребенку лет?
4: Почти уже 8, то есть 7 и 10. То есть в декабре у него день рождения.
3: Ты живешь в полноценной семье, да?
4: Да,
3: то есть
4: да.
3: У тебя жена и ребенок один.
4: Да, и фикус, и кошка.
3: И кошка. Отлично. Скажи мне, пожалуйста, вот как раз вопрос пришел в студию от Елены Марковой.

0: Ой. А как относится семья к твоей деятельности? Вообще поддерживает ли тебя семья? И вообще, как вот, как она задействована в твоей вот этой вот, вообще в твоих вот этих развиваниях в разных направлениях?
1: Ну, моя жена все время меня называет, что я, значит, нереализованный режиссер, потому что я всем говорю, что надо делать, и все. Вот, то есть, даже, когда ребенок...
0: А ты, кстати, когда у тебя дата рождения? Какая у тебя?
1: 9 мая.
0: А, ну ты девятка. О, еще и 9 мая. Ты же вообще-то девятка, это пробивной человек, который стены рушит. Это победитель.
1: Ну вот я стараюсь, значит, чтобы мои близкие что-то делали постоянно, чем-то заняли, когда вот сын поступал в музыкалку, это тоже был проект, и я тоже как режиссер там выступал. Поэтому они, конечно, всегда меня поддерживают, и когда я там делал какие-то мероприятия городские, да, ну вот я говорил, ивентами занимаюсь, они тоже всегда приходили на них и так далее. То есть все активно вовлечены в мою
0: жизнь. Это очень здорово, Дим, когда семья вот участвует во всем в том, что ты делаешь, в твоих вот этих начинаниях. А чем занимаются у тебя? Вот сын, например, жена чем занимается? Направление какие?
1: Ну, жена на данный момент основной, она много чем занимается. Мы тогда познакомились с ней в рамках там семинаров Тони Робинса. Но сейчас основная деятельность, она делает цветочные медитации и цветочные подписки. То есть, да, люди, она под людей подбирает композиции, и ежедневно им приезжают букеты с цветами.
0: Вот это вот. Да. Слушай, вы какие-то все необычные, ну, в вашей семье.
1: Да, есть такое. А вот Андрей, сын, он, жена Наима, сын Андрей, он сейчас вот поступил в музыкальную школу на театральное отделение.
0: А на какой-то инструмент?
1: Нет, он поступил и на фортепиано, и театралку, но в итоге выбрал театралку.
0: Отлично. Дим, слушай, к сожалению, наш эфир подошел к концу. Мы тут еще за эфиром столько договорились, еще и поговорим. В общем, спасибо тебе огромное, что ты приехал. Я обязательно в воскресенье приеду к тебе на философскую прогулку, которая проходит в Москве с 3 часов дня. Ребят, кто хочет, присоединяйтесь. Тема творчества абсолютно бесплатно. Кто в кризисе в творческом или философском, или физическом, пожалуйста, я думаю, это для вас будет очень хорошим выходом для хорошего настроения. Итак, спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за участие, за вопрос и за внимание, которое вы уделяете нашей программе.
1: Спасибо.
0: Все, жду вас в 6 часов. Сегодня вечерний чек. С вами я, Анна Донро. И надеюсь, что Ольга Ольхова тоже к нам присоединится. Всем пока-пока. Через час встретимся.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все на

0: настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возраст, мое ограничение 16+.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: «Автозвук-13» – ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика,

0: Автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Оркестр непреклонен алкотестер. На работу я поеду.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения.

0: Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Big up on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания.

0: умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В 26-м году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты представляют

0: отправит жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска. Специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма.
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
5: Всем привет!
6: Привет, всем добрый вечер.
5: Добрейшего вечера четверга, да, 8 октября у нас на календаре. Память мне не изменяет, сегодня четверг, наконец-то. Ура, остались всего один день отработать до выходных, да, Ань?
6: Ну, я вот не страдаю такими вещами. Почему-то всегда наше состояние внутреннего счастья приуручиваем к рабочим дням.
5: К наступлению пятницы.
6: Ну, да, я как бы вообще этим не живу, поэтому, когда ты начинаешь, говоришь, да, Ань, мне хочется сказать, нет, Оль, я так не живу.
5: Ну, так и говори, нет.
6: Я и говорю тебе, я объясняю, почему. Просто, да, потому что я, как бы, для меня что четверг, что понедельник, как ты знаешь, мой любимый день, он по-своему прекрасен, и каждый день я стараюсь взять из него много положительных моментов, независимо от рабочих дней. Вообще надо работать, заниматься любимым делом, тогда...
5: Ваша тогда каждый день будет похож на выходной праздник, да?
6: Как у меня. Да?
5: Ой, замечательно.
6: Всем,
5: ну
6: да,
5: что ж, по традиции давайте сначала поздороваемся по-человечески уже, да, здесь в студии радио «Комета» 2,6 FM 70-49 УКВ и самые громкие на Яндекс.Радио. По традиции мы Ольга Ольхова и
6: Анна Донрой. Сегодня поднимаем вам настроение в эти два часа до 20:00.
5: Да, проведем их вместе под вашу любимую музыку. У нас уже висит заявка. В общем-то, висит она уже тут с 17:33. Представляешь, люди как готовятся.
6: Вау.
5: Да.
6: Когда хорошо, когда так к нашим эфирам люди готовятся.
5: Прям нравится. Вот, заявка уже стоит в очереди, поэтому скоро я озвучим. Ну а пока все-таки хочется напомнить, что у нас есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий, в общем-то, и новинок. И подписывайтесь на информационный канал в мессенджере «Масло».

0: общем-то, что хочется добавить. У нас 8-916-244-00-44 мессенджер Макс открыт для вас, работает уже на прием заявок. Как видите, работает 24/7. Поэтому все, что присылаете, мы видим. И, разумеется, сейчас будем слушать вашу любимую музыку на радиостанции Комета 102.6 FM. И в ближайший момент у нас появится тема дня сегодняшнего в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Давайте пообщаемся. Ваше мнение узнаем. Как раз вот хотелось бы, наверное, Ань, про хобби и поговорить, да? Продолжим тему?
1: Вообще шикарная тема.
0: Замечательно. Продолжим тему. Мы будем общаться про хобби и про способы...
1: Про монетизирование.
0: Да, и про способы того, как все-таки в наше сложное время можно заниматься все-таки любимым делом и как из него еще получать.

0: всякое бывает.
1: Это была одна из моих тем, которая еще и была как бы только на стадии изготовления, но я обязательно ее в любом случае сделаю, потому что мы с тобой вдвоем одно проведем, а другое еще.
0: Естественно.
1: Я сейчас еще лайфхак насобираю.
0: Ну, да. И, в общем-то, а то, может, мы, девочки, переменчивые, сейчас настроение поменяется, мы что-нибудь другое вам скажем. Не-не-не, мы передумали.
1: Я уже готова.
0: А потом будет, я перепутала, думала, что твоя. Ну, давайте пока что заявки начнем. У нас уже там есть заявка из 17.33. Кирилл нам пишет, всем привет.
1: О, Кирилл, привет.
0: Ю,
1: Нелликс.
0: Сейчас такая антистильная электронщина.
1: Да, давайте послушаем Ю, Нелликс. В общем-то, дальше у нас по курсу будет Лабуш с композицией SOS. Прям такая электронное начало. Прям, не знаю, классно, под настроение. Мне сегодня попадает, ну, по крайней мере.
0: Давайте слушать, что? Ну, и писать ваши музыкальные заявки. Ждем, 8-16-244-00-44.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Гидромицинка.
1: Ты знаешь, я больше не саму рубрику люблю, а голос, которым ты говоришь. Но причем
0: само название гидромицентр Ольги Ольховой.
1: Ты вот расскажи весь гидромицентр таким голосом, чтобы я вообще тут вся расплылась. Ну-ка, давай.
2: Там, знаешь, там надо музыку, наверное, другую подыскать будет. Ну ладно, давайте попробуем.
0: Давай.
2: Итак, что нам?

0: Нет, Алису озвучивает Татьяна Шитова. Причем, ну, прекраснейшая актриса. Мне она очень нравится. И, в общем-то...
1: Оль, потрясающий голос. Я прям сейчас вот до мурашек. Ну, блин. Здорово, Оль, спасибо тебе.
0: Ну да, всем рада, всем благодарна. Ну что ж, давайте, у нас там есть тема дня сегодняшнего. Монетизация хобби, как и чего, куда, где, как. Аня, как вообще это все происходит? Давай, рассказывай.
1: Монетизация хобби. Вот, например, у меня сегодня был гость в студии Дмитрий Любимов. Он как раз рассказывал, как выйти из кризиса внутреннего и внешнего и как монетизировать свои хобби. Он говорит, первым делом я поставил себе вопрос, что я люблю. Я люблю гулять и общаться с людьми. И он сейчас, Оля, организовывает в Москве по

0: сейчас хочет открывать свой книжный клуб. Он сейчас очень много стал читать, один из которых пунктов был то, что вылез из кризиса, именно чтение. И очень много именно вот книг интересных хочется поставить именно вот с творчеством, с философскими беседами, с прогулками по Москве. Он говорит, и суть еще сделать 10 тысяч шагов. То есть вот он просто взял, сделал то, что он любит, и на этом он говорит, я в дальнейшем, ну, он сейчас просто на другие заработки, он говорит, он говорит, на этом в дальнейшем он, возможно, будет зарабатывать, он говорит, но сейчас я не хочу на этом зарабатывать, потому что я столько много интересных людей приходит, которые мне делают какие-то вещи бесплатно, за которые я мог бы заплатить денег, те, которые я бы заработал. То есть, в общем, он пока это монетизировать не собирается, но мне кажется, что это очень хорошее подспорье для того, чтобы этим еще и зарабатывать. Вот. Философские прогулки на разные темы по Москве, и ты несколько направлений затрагиваешь. Ходьбу, общение с людьми, знакомство и плюс поболтать.
1: Слушай, ну вообще здорово, на самом деле, потому что я смотрю, просто хобби.

0: многочисленные существуют. Тут как бы и куча направлений есть, и творчество, и хендмейд, и фотографии, видео, кулинария, дизайн, иллюстрация, музыка, писательство, блогинг, спорт, фитнес, мероприятия. То есть тут реально большой простор для творчества. И тут действительно, я с тобой согласна, важно найти то самое, что тебе приносит максимальное удовольствие, и подумать, как это хобби может быть интересно большому количеству людей, и что именно ты можешь уникального дать.
1: Здесь
0: им
1: самое главное, Оль, вот опять же, разговор сегодняшней передачи моей дневной, то, что самое главное сделать то, что нравится тебе. Например, он говорит, мне очень нравились квесты всегда. И он квестолог вообще. Он организовывает квесты не просто там хоп-хей-ла-ла-лей, знаешь, там побегать там по закоулкам,

0: онлайн-задания людям дает, так и офлайн, то есть вплоть до недели они выезжают в какие-то загородные там мероприятия, в палатках живут, и они устраивают там вот эти вот квесты именно с блокировкой своего сознания. Представляешь, Оль, вот тебе, пожалуйста, квестолог. Он стал, он этим зарабатывает.
1: Максимально круто и очень интересно. Давайте ждем ваше мнение на 816-244-00-44 вместе с вашей любимой музыкой. Ну а пока у нас далее по курсу Dire Straits Kingdom Come будет прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM «Вечерний Чехов».
2: «Вечерний Чехов» на радио Комета 92.6 FM.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин «Палитра» – территория красоты и профессионального ухода. Если вы мастер бьюти-индустрии или просто любите качественную косметику, вам точно к нам. В «Палитре» собраны более 100 оригинальных брендов для волос, ногтей, ресниц, ухода за кожей, инструменты и приборы.

0: Ждем вас по адресу: Палитра, город Чехов, улица Дружбы, 25, Центральный рынок, первый этаж. Телефон 8-985-919-90-17. Скажи промокод «Комета» и получи подарок.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: мы с Анной Донрой сегодня.
1: Монетизированный хобби.
0: Да. Начали с того, что Аня с нами поделилась своим гостем из ее программы «Полезный настрой». Гость реально потрясающий, невероятный человек.

0: результатов. Ну, не знаю насчет этого.
1: Я могу тебе свой опыт рассказать.
0: Давай.
1: Например, я сейчас занимаюсь продажей собственных знаний. Это вообще сейчас очень модно. То есть я очень многие в области залезла. Я, например, долгое время стояла на гвоздях. Я продаю свою услугу, постановку на гвозди. То есть это не просто встал, покричал 30 секунд или 2,5 минуты, отметил, что ты герой, или там 15 минут и ушел. То есть это целый процесс проработки своих внутренних моментов, своих эмоций, своих блоков. Вот. И я этим занимаюсь, потому что как бы я очень много это все прошла. Пожалуйста, приходите, давайте денег, я вас поставлю на гвозди. Опять же, я похудела на 25 килограмм. Постройнел, не люблю слово похудела, слово худо. Вот. И я, например, знаю, как это сделать. Безопасно для здоровья, потому что уже тоже много что попробовала. Вот. Голодание, то же самое. То есть я продаю свои знания. Я

0: на поминке бухать начинают. Я говорю, если вам интересно, заплатите денег, и я вам это все расскажу. И я просто не трачу время зря, а делюсь с людьми, продаю свои знания, Оль, и это продается, я хочу тебе сказать.
1: Опять же, знаешь, здесь есть такой момент очень интересный, когда люди платят за что-то деньги, у них больше вовлеченность.
0: Конечно.
1: Потому что я же заплатил, да, но я как бы, я что, дурак, что ли, да?
0: Конечно, вот. Нет. Люди начинают ценить информацию, которая им поступает. А если люди получают ее на халяву, а таких, ну, я тебе хочу сказать, преимущественное большинство, то люди это просто не ценят, вот и все.
1: Ну да, когда делишься чем-то полезным, то все-таки должно иметь некоторую ценность, и если она может быть выражена в материальном плане, то это замечательно. Потому что изначально ты продаешь даже не столько знания, сколько ты продаешь свое время на то, чтобы эти знания кому-то передать.
0: Да, то есть, во-первых, ты опытом, время, это время деньги, которые потрачены тобой на приобретение этого опыта.
1: Угу. И самое интересное, что делиться-то можно на самом деле всеми навыками, которые у вас есть, потому что
0: абсолютно
1: просто
0: всеми.
1: Смотрите на то, что вам нравится делать. Допустим, вы любите выкладывать картины из мозаики. У вас есть какая-то скоростная техника, которую вы вот сами освоили для себя.
0: Да?
1: И она рабочая, она вам подходит, и вы хотите ею поделиться. Почему бы из этого не сделать, допустим, парочку платных мастер-классов и не пытаться как-то делать
0: абсолютно верно.
1: Быстро
0: вот сейчас
1: и
0: эти мастер-классы,
1: легко.
0: Они очень модные.

0: импровизированную. Вот и все. Не вижу в этом ничего плохого, как, в общем-то, не вижу плохого в принципе ни в чем. Но самое классное я все-таки вижу в наших музыкальных заявках, которые приходят на мессенджер Макс по номеру 8-916-244-00-44. У нас там есть две заявки. Сергей нам пишет: приветик, девчонки, рад вас слышать в эфире.
1: Привет, привет, Сергей.
0: Поставьте, пожалуйста, пару композиций из моего плейлиста. Нашла Prodigy в данный момент, будет Breathe в ближайшие моменты. И Кирилл добавляет: Pleasure and Pain, Unseen Dimension. Если время есть, конечно же, эфир, как всегда, огненный у вас.
1: Спасибо, Кирилл, за

0: эту песенку. Ну и пока что слушаем Prodigy, Breeze и Unseen Dimension, Pleasure and Pain. Прямо сейчас на Радио Комет 92.6 FM.
1: Вечерний чех на Радио Комета 92.6 FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Подошел к концу у нас первый час, Ань.
4: Как быстро. А такая тема интересная, это монетизированные хобби. Я ее очень люблю. У меня куча, кстати, разных идей. Я говорю, Оля мне перехватила чуть-чуть тему. Но я ее обязательно сделаю,
3: ты знаешь,
4: в программу.
3: Мы сейчас, наверное, больше по общим моментам, а ты, наверное, по лайфхакам же пройдешься, как всегда. То есть,
4: ну, потому что я
3: полезным вещам. Поэтому, знаешь, вот мне хочется сейчас сказать, в завершении часа, частые ошибки, после которых люди стараются больше не пытаться монетизировать собственные хобби.
4: Давай.
3: Начинает сразу с больших вложений и очень масштабно, то есть сразу сайт, сразу тиражами листовки, визитки, не проверяя спрос на то, что они хотят предложить. И вот совет в этом случае: сначала продать 5-10 штучек вручную. Не считают себестоимость, то есть не закладывают изначально материалы, время, упаковку, комиссии площадок, налоги, какие-то еще там дополнительные траты, то есть не рассчитывают полностью бизнес-план, хотя это вроде бы, казалось бы, хобби, да, что там рассчитывать. Игнорируют оформление и фото. У, допустим, хендмейд товаров визуал очень сильно решает в продажах, то есть оформление карточки товара все-таки имеет смысл быть. У нас сейчас есть множество инструментов, чтобы этим воспользоваться и не заказывать дорогостоящее оформление у дизайнеров, например, да?
4: Да, сейчас это все искусственный интеллект, он все делает.
3: Угу. Ну и пытаются охватить все и сразу. Выберите одно направление и сделайте его качественным. Такой совет. А у нас там есть привет и поздравления. Аня,
4: да, у нас есть привет. В общем, от Ивана Хрылева.

0: успехов в учебе, исполнения желаний и море счастья. И сказал, что после работы он к ним заедет. Он им уже об этом передал, но я еще раз напоминаю, Мирослава, жди папу с подарками. Оль, ты присоединяешься?
1: Конечно. Мы присоединяемся всей нашей радиостанции Комет 92.6 FM поздравлением. И я думаю, что все наши слушатели тоже присоединяются к этому милейшему поздравлению.
0: Это прекрасный возраст, 14 лет.
1: И хочется еще пожелать, чтобы на выбранном пути максимально были прям крохотные препятствия, но они быть должны, потому что это опыт.
0: Потому что это опыт, да. И только складывается гладкое, светлое будущее.
1: И пусть горят и сияют глаза счастьем всегда.
0: Да, и пусть рядом будут только светлые, честные, чистые люди. Это тоже мое искреннее пожелание для Мирослава. Мирослава, сегодня твой праздник. Будь счастлива.
1: А в качестве подарка от папы и от всей нашей радиостанции отправляется песня Татьяны Куртуковой «Матушка». Слушаем прямо сейчас на волнах радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний чех на радио КП.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

двоих под вашу любимую музыку на радио Комет 92.6 FM, 7049 УКВ и самые громкие приложения Яндекс.Радио. И мы, в общем-то, Ольга Ольхова и Анна Донрой продолжаем вещание.

0: Блин, все наши радиостанции сыроедный сейчас... Наполеон от Анны Донрови. Это было нечто, конечно.
1: Да, и я просто, мы начали их продавать, и потом оказалось, что их купили, ну, небольшое количество. Угу. И вот сейчас я книги, просто вот сегодня последнюю Диме подарила. Я их раздаривала лет 6, наверное. Угу. А мы их вообще, ну, предполагали продать. Они себя окупили, как бы, но как бизнес это не зародился. То есть это были как такие мои подарочные варианты, поэтому здесь вот такие вот моменты.
0: Ну,
1: а
0: это классно. В любом случае, это классно, замечательно. И, кстати говоря, берите ручки, блокноты прямо сейчас, пошаговый план для монетизации хобби.
1: Итак, по пунктам. Пишите. Пункт первый. Выберите одно из хобби, которое вам нравится, и где у вас есть уже результат, хотя бы 5 или 10 работ. Сформулируйте четко продукт, что вы продаете, товар, услуга, доступ к контенту или это какой-то мастер-класс. То есть конкретно определитесь, что это будет за вещь. Определите свою целевую аудиторию, кому это нужно и зачем. Например, предметная съемка, какому бизнесу она потребуется. Либо там милые вязаные игрушки, кто их будет у вас покупать. Изучите рынок конкуренции, посмотрите цены и подачу у 5 похожих авторов. Сделайте 3-5 примеров, оформите портфолио. Это может быть альбом, лендинг или профиль в социальной сети. Установите цену. Конечно же, отталкивайтесь от рынка, но не занижайте. Это обесценит ваш труд. Настройте канал продаж. Это как минимум 2 площадки. Рекомендуется это соцсети и маркетплейсы. Запустите первые 3-5, причем попробуйте сделать, допустим, предзаказ. Скажите, готовлю партию товаров, кому это интересно, пишите заявки. Соберите обратную связь и улучшайте продукты и описание. Ну и, разумеется, введите учет доходов и расходов, фиксируйте, откуда приходят заказы, и не забывайте о налогах.
2: А еще я вам такой лайфхак расскажу, который, кстати, со мной сегодня Дима поделился, который у меня в гостях был. Угу. Лендинг — это одностраничник, да, который...

0: ну, как больше тратить денег. Знаете, у меня классный вариант, если хотел лендинг сделать на себя, потому что много чем занимаешься, угу. Подарок, визитную карточку. И он мне сегодня просто присылает свою презентацию, Оля, которая делается на любом компьютере. Сейчас, кстати, искусственный интеллект, говорят, делает потрясающие...
1: Абсолютно восхитительно делает все.
0: Да, делает презентации, это можно просто сделать и отправлять отдельным файлом. Это сэкономит ваши деньги в плане интернет-ресурса.
2: Ну и, в общем-то, подписывайтесь на нас, на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. У нас много интересного и музыкальные новости в частности. А в данный момент мы продолжаем наше вещание под вашу любимую музыку. У меня тут впереди трасса Е95 от группы «Алиса» и «What is Love» от «Las Olas». И есть еще одна заявка, ее в следующем блоке озвучим и поставим, потанцуем. Ну что ж, ну ждем ваши музыкальные заявки 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс, пишите или звоните нам.
3: Вечерний Техас на радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Автозвук 13. Ваш надежный партнер в уходе за автомобилем в Чехове. Мы предлагаем полный спектр услуг. Детейлинг, автозвук, диагностика, автосвет, тонировка, установка сигнализации, перешивка салона, защита кузова, антикоррозийная обработка, шиномонтаж и все это в одном месте. Благодаря 15-летнему опыту мы превращаем обычные автомобили в произведение искусства, используя только премиальные материалы и современные технологии ради стиля, защиты и комфорта вашего авто. Доверьте свой автомобиль нам. Автозвук 13. Наш адрес: Чехов, Вишневый бульвар, строение 13. Телефон 8-926-623-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

96 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Удивительные места необъятной России в рубрике
4: «Там, на неведомых дорожках».
5: Сегодня мы отправляемся в Плёс. Старинный город на Волге в Ивановской области. История Плёса известна с 1410 года, когда московский князь Василий I повелел построить здесь укрепленную таможенно-сторожевую заставу. Волга в этом месте не петляет, что позволяет увидеть противника с большого расстояния. По одной из версий, свое имя город получил именно по названию прямого участка между двумя поворотами, который называют Плёсом. Город многое пережил. Нашествие монголо-татар, княжеские междоусобицы, польско-шведскую интервенцию. Было местом формирования ополчения Минина и Пожарского. Плёс был основным портом на Волге для этой местности. Однако со строительством железной дороги Иваново-Кинешма город Плёс теряет свое значение и превращается в небольшой провинциальный, но туристический и весьма творческий городок. Путеводитель. Город Плёс расположен на правобережных холмах Волги в 370 километрах по автодороге от Москвы и 69 от Иваново. Добраться до Плёса можно на автобусе. Регулярные рейсы ходят из Москвы либо до самого Плёса, либо до Иваново. Теплоходом по Волге. Пассажирские речные лайнеры из Москвы или Петербурга причаливают в самом центре Плёса. А также поездом или самолетом до Иваново. Ну а там уж на автобусе до Плёса.
6: Исторический телеграф. Около 100 лет назад, сидя в кругу своих друзей и учеников, Левитан сказал: «Друзья, а представьте себе, мы прославимся, разбогатеем, выкупим мастерские и откроем первый в России музей пейзажей». Прошло больше 100 лет, и в 1997 году здесь, в Плёсе, единственный в России может быть

0: и единственный в мире открыт музей пейзажа. Картинных галерей много, но музеев, посвященных одной теме с таким разнообразием работ, больше не существует нигде. Интересной достопримечательностью Плёса является дерево любви, представляющее собой две сосны со сросшейся ветвью. В Плёсе были сняты многие известные киноленты, такие как «Два капитана», «Почти смешная история», «Жестокий романс» и «Золотой теленок».
1: Как красиво! У гостей города с первой минуты возникает ощущение, что они когда-то здесь жили, а теперь наконец-то вернулись. Возможно, это связано с тем, что Плёс не раз засветился в кинофильмах в роли идеальной российской провинции, чистой, скромной, уютной, благополучной. В городе много маленьких музеев, от музея древнерусской семьи и музея свадьбы до музея первобытной охоты и рыболовства. Из художественной галереи обязательно надо сходить в музей Левитана, в местном художественном музее-заповеднике. С Плёсом связан один из самых продуктивных периодов творческой жизни художника, и в комнатах, которые Левитан снимал в этом городе, выставлены его картины. Повод приехать в Плёс с декабря по март – центр горнолыжного отдыха «Милая гора» с двумя трассами и беговым маршрутом. Как уже было сказано, в Плёсе были сняты многие отечественные кинофильмы. Ну а следующий город, который мы посетим, и вовсе называют «Крымской Ниццей». Нас

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма?
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
2: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии? Они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

С этой песни началась карьера британской певицы Кейт Буш, спетая странным пронзительным сопрано готическая баллада, название которой уже само является литературной аллюзией – «Wuthering Heights». Это не что иное, как «Грозовой перевал» Эмили Бронте. По собственному признанию певицы, она сперва увидела телевизионную экранизацию, правда не целиком, а лишь сцену, в которой призрак Кэтрин Эрншоу ночью ломится в окно, а уже затем прочла классический викторианский роман. Кейт как будто перевоплощается в Эрншоу, и даже несколько неестественный голос на своих последующих записях Буш чаще будет петь более низким тембром, может быть связан с тем, что песня исполняется от лица призрака, благо за основу «Wuthering Heights» взята именно сцена, увиденная певицей по телевизору. Саму певицу в детстве называли не Кейт, а Кэти, как и героиню «Грозового перевала», что облегчало вхождение в образ. При этом, в отличие от романа, в котором Кэтрин Эрншоу, строго говоря, не является в прямом смысле слова действующим лицом, возникая лишь в воспоминаниях других персонажей, композиция Буш исполняется именно от ее лица. Певица даже придумывает Эрншоу собственные воспоминания, которых нет в первоисточнике. Например, об их беззаботной юности вместе с главным героем, на пустошах, где свищут ветры, мы падали и катались в траве. Песня — лишнее подтверждение того, что творческий человек в своих поисках прекрасного может зайти даже за границы сознания. Кейт написала сопроводительный текст к альбому, где поясняла все смыслы романа «Грозовой перевал». Зачиталась, видимо, конкретно. Вот выдержка. Когда людям не удается получить то, что они хотят, они становятся способны на безумные вещи. История умалчивает о том, на какие безумные вещи готова была решиться сама Кейт Буш, но так или иначе, лейбл настаивал на том, что синглом должна быть выпущена другая композиция. Певица продавила свой вариант, и «Грозовой перевал» на долгие годы стал ее визитной карточкой и хитом номер один. Интересно, что Буш и автор «Грозового перевала» Эмили Бронте родились в один день, 30 июля.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

слушайте. Радио Комета. 92.6 FM. Это

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

дождь. Дождь пойдет в октябре, кругом грохочет и грохочет. Это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

капусты в моей трубке не осталось. Табакам мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги. И оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

сердце не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать. И от одной платок, и камень от другой. И это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, когда и сам уже седой? Что будут

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: украдение каштанки 2 часа ровно.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: старой Лопасне 3 часа.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.